0: Ich habe es gegeben.
1: Tak, tak! Hauk, Idiot! Я и себе тотиш, миловал четва десяти лети. Познаться седнеса. Она била циганка, пришикали цуна негра. Тотиш, тамболе, вандалуси. И як се блясни цели свет, твоя хитана. И як се блясни цели свет, твоя хитана.

0: весело где?
1: Амо!
0: Больше же я с ним дело!
1: Амо!
0: Эти биосе вопросы! Да где кто? Прочь по теме ты разбласли!
1: Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет,
0: нет, нет, нет, Allez, ça va! Allez, ça va! Allez,

Прости, смерть ему, умещать с кем? Вы видишь, вот этой гонной мацани, ты не видишь,

Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Всем! Вс